0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первым примененным на производстве паровым двигателем была пожарная установка, сконструированная в 1698 году английским военным инженером и изобретателем Томасом Сейвери. С дозволения короля Вильгельма III, 2 июля того же года ученый получил патент на свое устройство. Патентная заявка гласила: «Это новое изобретение для подъема воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для осушки рудников, для водоснабжения городов и как использования». Источник движущей силы для фабрик, тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра. Однако изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнера. К тому же насос был довольно опасным в эксплуатации, поскольку из-за высокого давления пара, емкости и трубопроводы двигателя иногда взрывались. Тем не менее, вскоре паровая машина Сейвери нашла довольно широкое применение в промышленности. С ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку назвал свое детище другом рудокопа. В 1707 году паровая машина Сейвери появилась в России. Царь Петр I приказал установить ее в Летнем саду для того, чтобы качать воду из фонтанки для парковых фонтанов. Машина поднимала воду на высоту 3 метра от поверхности земли. Ее производительность была 3 бочки в минуту.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков. Прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ. Диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 26. Атмосферное давление пониженное и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 11 метров в секунду. В Красногорском районе характер погоды существенно отличаться не будет. Дожди, временами грозы. Ночью до плюс 21, днем до плюс 26.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том Ямбар на Алтае? Азиат.

0: прям бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыш, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Точить лясы. Лясы или балясы – это точеные фигурные столбики перил у крыльца. Изготовить такую красоту мог только настоящий мастер. Наверное, сначала точить балясы означало вести изящную, причудливую, витиеватую, ну, как, собственно, балясы, беседу. Но у умельцев вести такую беседу к нашему времени становилось все меньше и меньше. Вот и стало это выражение означать пустую болтовню. Смысл прост. История одной фразы.
2: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
3: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Отвертка – это особый инструмент, использование которого стало для нас обыденным, но при этом он играет в нашей жизни большую роль. Применяется этот инструмент при сборке различных механизмов и предметов, будь то детский конструктор или высокотехнологичный прибор. Как уже неоднократно доказано историей, наибольшие толчки в техническом развитии дают человечеству войны. Именно на период развития огнестрельного оружия и артиллерии приходится дата изобретения и распространения отвертки. Развитие ручного стрелкового оружия привело к изобретению большого количества деталей и вспомогательных механизмов, используемых в нем. Так, для крепления и регулировки элементов ударно-спусковых механизмов старинных пистолетов, мушкетов и аркебуз использовались винты с прорезью для удобства их кручения. История отвертки развивается и в наше время. Так, сейчас существуют полуавтоматические отвертки, а электрошуруповерты с различными насадками позволяют вообще без затрат мускульной силы закрутить-выкрутить винт или шуруп. В то же время происходит усложнение устройства отверток. Делается это в большинстве случаев, чтобы обезопасить соединение от дурака. Но все же равноценная замена обычной отвертки пока не найдена.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 26. Атмосферное давление понижено и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 11 метров в секунду. В Красногорском районе характер погоды существенно отличаться не будет. Дожди, временами грозы. Ночью до плюс 21, днем до плюс 26.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых женщин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.
2: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Смысл прост. История одной фразы. Бить баклуши. Что такое баклуши? Кто и когда их бьет? С давних пор кустари делали ложки, чашки. Чтобы вырезать ложку, надо было отколоть от бревна чурку, ну то есть баклушу. Заготовлять баклуши поручалось подмастерьям. Это было легкое пустяшное дело, не требующее особых-то умений. Готовить такие чурки и называлось баклуши бить. А отсюда из насмешки мастеров над подсобными рабочими баклушечниками и пошла эта поговорка: бить баклуши. Смысл прост. История одной фразы.

я просто уйду. Зовут меня горы, туда, где ледник растает не скоро.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Колода из 52 карт, как полагают, имеет арабское происхождение от мамлюков Египта или от мусульман в Испании. Эта система игры в карты уже тогда была подобна той, в которую мы любим играть сегодня. Четыре масти и старшие карты-козыри. Однако королевские карты в то время были лишь во власти мужчин и не включали королеву. Изначально не использовались и номера. Вместо них были мечи, монеты и прочее. Практика использования номеров прибыла из Китая, где задолго до этого уже была своя система. В то время как карты становились популярнее, изменялись также правила и их практического применения. В 1674 году англичанин Чарльз Коттон издал «Кодекс умелого игрока», где описывались возможные варианты игры в карты. Игральные карты даже отражали политический климат, так как в зависимости от периода были украшены образами христианского либо философского содержания. Так, например, революционеры во Франции играли в особенную карточную игру, представляющую триумф обыкновенного человека над монархией. Они также заменили королей и королев, привели религиями, братствами и равенствами из-за своего презрения к членам монаршей семьи. Приход к власти Наполеона и новый режим впоследствии отменили многие радикальные изменения, установленные революционерами. Ну а игральная колода карт дожила до наших времен.
1: Бытовые истории.

назад. 18 июля в 64 году в Риме вспыхнул страшный пожар. В 1870 году принят догмат о непогрешимости Папы Римского. В 1968 году зарегистрирована компания NM Electronics, вскоре переименованная в Intel. В 1985 году создан первый Тетрис.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.

0: Эти будет вкусно.
1: И Футрака один пункт назначения. Вкусно поесть. Вкусно поесть.
2: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 26. Атмосферное давление понижено и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 11 метров в секунду. В Красногорском районе характер погоды существенно отличаться не будет. Дожди, временами грозы, ночью до плюс 21, днем до плюс 26.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыш, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?
4: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Смысл прост. История одной фразы. Точить лясы. Лясы или балясы – это точеные фигурные столбики перил у крыльца. Изготовить такую красоту мог только настоящий мастер. Наверное, сначала точить балясы означало вести изящную, причудливую, витиеватую, ну, как, собственно, балясы, беседу. Но у умельцев вести такую беседу к нашему времени становилось все меньше и меньше. Вот и стало это выражение означать пустую болтовню.
6: Смысл прост. История одной фразы.
7: Бодрым утром. Сегодня у тебя все получится.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шоколад «Аленка». Этот бренд появился в 1966 году на столичной фабрике «Красный Октябрь». Накануне советское правительство приняло продовольственную программу, по которой на прилавок должны были поступить новые товары. Одним из таких товаров и стала небольшая плитка молочного шоколада с милой девочкой на обложке. Марка шоколада вышла настолько удачной, что вскоре рецептуру пищевых технологов «Красного Октября» позаимствовали фабрики имени Бабаева и «Ротфронт». Изначально задумывалось, что шоколадка будет называться «Аленушка», а в оформлении обложки будет использоваться картина Васнецова. Однако затем от этой идеи отказались, так как образ Аленушки с одноименной картиной был уж больно печальным и мрачным. Вместо горюющей девушки было найдено изображение милой пухлощекой девочки помладше – Аленки.
1: Бытовые истории.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.

0: Петь, у тебя есть что-нибудь от головы?
1: Ой, извини, Маска, у меня дома из лекарств только презервативы.
2: Пожилой богатый мужчина спрашивает у друга:
3: Женя?
2: Да, Ферапонт.

0: Коннор.
1: Вот я старый, и вот захотелось жениться мне на молодой девушке.
0: На молодой девушке?
1: Да. Вот как ты думаешь, если я вместо своих 65 лет скажу, что мне, ну, 50 хотя бы, мои шансы возрастут?
2: Ну, ваши шансы, конечно, возрастут, но ага. Если вы скажете, что вам 87 лет с вашими-то деньгами...

0: дорогая, я принес тебе хозяйственное мыло.
1: Вкусно. Прям как Дорбит хозяйственное мыло.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что самый понятный язык на Земле – китайский? Его понимают свыше 1,5 миллиарда человек.

0: на завтрак была вода, и на обед была вода, а на ужин будет чай.
1: Ух ты, с сахаром?
0: Ага, ты еще скажи, что и с заваркой, да?
2: В Чимале 16 часов 30 минут. Прогноз погоды. В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чимальском районе ожидается облачная погода, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 26. Атмосферное давление пониженное и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 11 метров в секунду. В Красногорском районе характер погоды существенно отличаться не будет. Дожди, временами грозы, ночью до плюс 21, днем до плюс 26.
3: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: В отделении милиции допрашивают жулика.
2: Так, значит, вы по-прежнему утверждаете, что вы латыш, потому что родились в Риге, да?
3: Конечно, дорогой!
2: То есть, по-вашему, если котята вывелись, скажем, на конюшне, то они лошади, да?
4: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Чимали, 17 часов.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Свечи появились очень давно. Они представляли собой грубые цилиндры из воска или другого жирного вещества, окружавшего фитиль из древесного волокна или кусочка скрученной ткани. Качество свечей оставалось постоянно в течение многих лет. До середины 19 века их изготовление входило в обязанности домохозяек. Делалось это так. Сало животных растапливали в большой кастрюле. Свободно крученную нить из хлопка, которая была вдвое длиннее самой свечки, вешали на прутик и концы сплетали вместе. Ряд таких ниток несколько раз макали в расплавленное сало и давали остыть после каждого погружения. Современные заводы, где производят свечи, значительно улучшили их качество. Теперь фитиль делают из слабокрученной хлопчатобумажной нити и используют пчелиный воск, парафин, сало и другие жиросодержащие вещества. Их обрабатывают таким образом, чтобы свеча давала как можно больше света и меньше копоти.
2: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: В Урюпинске открылись два клуба любителей женской красоты. Один имени Отелло, другой имени Степана Разина. Разницы между ними никакой, просто второй близок к реке.
1: Пепеля?
2: Дорогой, да. Я хотел тебе давно сказать,
3: да.
2: Я тебе не верна.
3: Не будем об этом вспоминать, не будем.
2: Да нет, я хотела сказать, что притворялась, что болела за Спартак, а на самом деле мне больше нравится ЦСКА.
3: И ты еще называешь себя матерью моих детей?

0: Продавец беседует с клиентом. А кредит оформлять на вас, да?
1: Нет, на холодильник.
2: Товарищ ефрейтор, почему китель не на все пуговицы застегнут, а?
3: Товарищ генерал, ну неужели за мы, начальство, между собой будем по пустякам ругаться, но...

0: дело Адаму? Вот в чем вопрос.
1: Ну, мы точно не знаем. Но ученые утверждают, что человек произошел от обезьяны.
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 26. Атмосферное давление пониженное и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 11 метров в секунду. В Красногорском районе характер погоды существенно отличаться не будет. Дожди, временами грозы. Ночью до плюс 21, днем до плюс 26.
2: Информация предоставлена сайтом isметео.ру. Реклама.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара!
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен! Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фута, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых женщин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.
2: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Твое лето.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История лыж насчитывает несколько тысячелетий, что подтверждают наскальные рисунки в пещерах Норвегии, сделанные около 7 тысяч лет назад. Первые приспособления для передвижения по снегу, естественно, больше были похожи на современные снегоступы, но со временем они трансформировались, становились более длинными и узкими для увеличения скорости. Они уже могли скользить по снегу и своим внешним видом походили на привычные для нас лыжи. Первая лыжная обувь не имела жесткой подошвы и просто привязывалась к полозьям, так как не существовало специальных креплений. Так было вплоть до 30-х годов 20 века, когда появились рантовые ботинки, которые активно использовались лыжниками до 70-х годов. Интересную историю имеют и лыжные палки. Оказывается, до конца 19 века лыжники использовали только одну палку. Это связано с тем, что лыжи применялись в основном для охоты и в армии. Первые палки были деревянными или бамбуковыми, высотой приблизительно в рост человека. Только в наше время палки превратились в продукт высоких технологий, производятся из легкого алюминия или композитных материалов.
1: Бытовые истории.

0: Чималі 18 часов.
1: Включайся на полную.
2: Пока-пока, котики, мои апармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: этот день тому назад.
1: 18 июля в 64 году в Риме вспыхнул страшный пожар. В 1870 году принят догмат о непогрешимости Папы Римского. В 1968 году зарегистрирована компания NM Electronics, вскоре переименованная в Intel. В 1985 году создан первый Тетрис.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Будет вкусно.
1: Фудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть. Вкусно поесть.
2: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков. Прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди, временами грозы. Ночные температуры составят от 18 до 20 градусов тепла, днем до плюс 26. Атмосферное давление понижено и составит 719 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 11 метров в секунду. В Красногорском районе характер погоды существенно отличаться не будет. Дожди, временами грозы, ночью до плюс 21, днем до плюс 26.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых женщин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История происхождения маргарина довольно длинная и в некоторых местах несколько запутанная. Название появилось в 1813 году, когда Мишель Эжен Шевроль открыл маргариновую кислоту. От древнегреческого слова, означающего «жемчужина» – «жемчужное отложение жирных кислот». В 1860-х французский император Наполеон III предложил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, ориентированный на потребление вооруженными силами и нижними классами населения. Французский химик Ипполит Межемурье предложил эмульгировать низкоплавкую часть говяжьего жира с молоком в присутствии сычужной вытяжки из коровьего желудка и назвал полученный продукт олемаргарин. Название потом было сокращено до названия продукта – маргарин. Слово это теперь является общим термином для обозначения любого продукта из спектра широко схожих съедобных масел. Олемаргарин также иногда сокращается до олео. Продажа маргарина под одним из его многочисленных торговых названий вскоре превратилась в большой бизнес, хотя это и произошло позже, нежели хотелось. Только 3 января 1871 года Джи Брэдли запатентовал маргарин. И к концу 19 века искусственные пищевые твердые масла продавались уже как в старом, так и в новом свете.
1: Бытовые истории.

0: в мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 мм. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Свой первый гидросамолет на двух поплавках Boeing 1BN2 американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытаний он нанял профессионального пилота. Однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. Этот самолет, именуемый еще как модель 1, имел плотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Спустя две недели Boeing зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название Boeing Aeroplane Company. Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек. К 1927 году Boeing стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями машин в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас Boeing является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию.
1: Бытовые истории.